далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Adam Ной, журавы. Пронесутся они мимо скорбанных распятий,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дошел.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

губы. Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

Чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Вон такая кофейкиля побутала, а теперь для кофейка хочу пофейфить. Вот такой перфин, он не будет миля.

Так, фітофлія, піфну в котелю, пікулю і кіфлялю, не ф'єм. Поет Ивлё. Там, где она влёт, поет. Фа перекину только. Фа перекину. Так. Поехали там, где она вьет, группа Ивлё. В дождь, там, где она в дождь,

Вот такая песня повторяю. Киляги мне и киляги в финилово гавики. Крохоги в твою капотителю у фрифики.

Вот такая написана на виваитом хуйске, то хуйня.

0: А теперь Данилом Ипонений девка Флёви ик на пляпта не надо. Поехали.
1: Всем привет.

Я буду клюкать по всему осенью, я только в океанике наблюдаю.

когда-то этот пив на Ов Каталев будет пив на Новый Мад. Офигеть, дофигник.

0: Viens le faire la pièce à la boulette. Ah, viens les éteindre.
1: Пришла осень, погода не очень, холоднее стали ночи. Но с тобой долгие осенние ночи кажутся немного.

Давай будем танцевать, хоть уже так поздно. Давай вместе будем смотреть, как на небе зажигается.

Вот так она у финитанки повторили. А это питание на осень навевает пивна.

Al fin du följa mina pokefötter. Har fingin du fungik? Bye.

Вот такая повольная песня. А эти люфы мумит.

kiekvien mama. Это крупная пифля, я фифу и приятно.

Hakipir, Bavukit, Hanaf, the wolf, do it. For man, the Yakov,

0: Dia hai Ваня, Петрикова Бульпивна.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда.
0: Повременила Пивля и Бульпивна.

Вот то я могу помочь ему, потому что мне делать нечего. Думай, Питер Яков, нужна помощь. Я

Продолжаем мы эфир, дорогие радиослушатели. С вами диджей Нежное Солнышко и диджей Светогорский. Я поставлю следующий трек. Это будет Натали, «Ветер с моря дул».

0: А я передаю эстафетную палочку нежному солнышку.
1: Хочу клюки. Клюки. Дуфа моя.

0: Принимай микрофончик.
1: Повторить. Вирус в Капарвике не могу. Поехали.
2: Я с тобой хотела.

0: Фото коронавирус не могу повторять, а я передаю гибель Фетоговскому, понимай?
1: Следующая песня Натали Считалочка. Простите, Считалочка была черепашка.

0: Mikrofonçuk.
1: Я тебе повторю, Дмитрий его грек его навевали как коповикина тупой. Тупой.

Похоже, я сегодня буду заменять Света Гуськова, потому что его выбили эфира. Велики у него эти не припали. А Френу Филипповна мурит. Вовмин, да, навевали это пифли.

А теперь Валя навевает все, что тебя копает-то.

0: Хати, папа, дом, бурин. Я люблю тебя, Гим.
1: Вмиг выветрился чай из головы.
0: Гевеля Фейтаговского нету. Да-да, Ваним, Ваним. Я вспоминаю Гевеля Фейтаговского.

0: ничего не продаю.
1: У него и не плепа. У него филофитовского, но тогда я сама буду приводить в него.

Aquí piel. Paliu que diria que fica paella que fa el fi clafla.

и вредно фарапев работает по фиатам, люблю тебя, Фигель. Да я кофейка.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке вслепую. Какая-то западня, все равно попадаю в центр круга. Который год?

Я эту песню покидала, она во мне. Песню на Гугу. Мув.

Вот такую будет певна Люльфа Тимокина, а певна в аналитике какая-то. Вот такая.

Охуенно, бля, были. Фактой 2. Написано фактой 2. Ну, поет Дана Думин. Поехали.

в клюту пифнул, во только реки нету, то не вогулька, не глюфлита, ну, так.

все, что я могу, я бы себя в карту. Сейчас, ну. 718 рублей, там уже карта привязана. Сейчас просто оплатите все.

0: wieder Pavon geht de Meter if Donin Spiefni я не знаю как навивается.
1: Всем привет. Сегодня я сделаю кавер на неизвестного певца, которого зовут Дмитрий Гревцев. Этому певцу 23-22 года. Сейчас он служит в армии. Об этом певце как я узнал? А узнал я просто. У меня случилось несчастье, проблема с любимой девушкой, расстались мы. И песня «Осенний вечер» — это была моя первая песня в моей жизни. И я начал про этого певца все узнавать, интересоваться, даже нашел его ВКонтакте и пообщался с ним. Вот. У него осенью, где-то в конце даже, выйдет песня новая. Поэтому давайте пожелаем ему, чтобы он хорошо отслужил в армии, все, чтобы у него было хорошо. Песня называется «Я с тобою навсегда». Недавнее приложение.

В этот теплый летний вечер обниму тебя за плечи, волос твой распустит ветер, ты красивее всех на свете, удивить тебя мне нечем. В этот теплый летний вечер я простой обычный парень, что тобою сильно ранен.

Там в любви тебе признаюсь, или хотя бы постараюсь, соловьи нам песни пели, все как мы с тобой хотели, все как мы с тобой мечтали, мы не можем быть друзьями.

0: И одна нужна. А Дмитрий Гревцев, я узнал, мне друг песню вот эту «Осенний вечер» скинул. Спасибо моему другу Куанышу. Благодарен ему. А так бы я бы не узнал бы об этом певце, если бы у меня такое не произошло.
1: А теперь Ковей, Дмитрий, ой, Ковей, меня пепельно все хорошо, Дмитрий, Хамин, все после хорошо, поет Дмитрий Думин.
0: Митя Фомин, все будет хорошо. Кавер на песню. Буду петь под плюс, так как записываю пока не профессионально на диктофон. Поэтому не судите строго.
2: F80 показать в CD. 20 VC1. F80 2008.

Так часто падали мы, и мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но мы самим собой, и все будет хорошо.

0: все будет хорошо.
1: Поступил мне заказик, офигели макеку. Юля Фавикивая, Иви Фекивилев, Любовь, принимай. Это, наверное, прям лаки имеет в виду.

0: Παύση προβάτα κουτέλια Σεγγένι μάκη κομ Αλλιώχω το Καλιανέβα Φαφόνα κλουκίκ Δημήτρη Γλίακευ Ωι Δημήτρη Домин.
1: Витя Фомин, все будет хорошо. Каверную песню буду петь под плюс, так как записываю пока не профессионально на диктофон. Поэтому не судите строго.

в платье в горошек, с гитарой у моря. Ты стоишь на краю, где дрожит фонарь. Твой смех словно вихрь, а печаль словно зори. В каждом зоре огонь.

А теперь то фипам да имитри в греки свой, да имитри домин.

0: системы. Открыто клавиат. Режим ритм.
1: Время 0:00 на кармане мани на танцпол. Так и так, так и так и тянет. Я довольна, я без алкоголя. Вольно, я прикольно, а тебе что-то не прикольно. Ты ко мне подходишь, говоришь, что без меня все не так. Как, как, как, как.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

Всем-всем-всем привет, дорогие радиослушатели! Да, это снова мы, снова я, диджей Алинка, и Островок 123. Пока с вами буду я, диджей Островок 123, присоединиться к нам чуть позже. Будем делать вам, что называется, хорошо, поднимать вам настроение, расслаблять вас после трудового рабочего дня. Так, и первая композиция от меня будет сейчас, пока заявочек нет. Можете писать мне, диджей Алинке, в личку, либо в общий чат, кому как удобно. Либо на радио «Ночь любви» на сайте, либо на радио «Лидер», так как мы сегодня находимся на двух станциях. На этих двух клёвых станциях, я бы сказала, на радио «Ночь любви» и радио «Лидер». И первая композиция от меня будет вот такая вот, LX24 «Ода». Слушаем.

0: Вот такой вот классный трек прозвучал от исполнителя LX24. На самом деле его зовут Алексей Назаров. Пишет сам свои песни. Много очень хороших песен. В общем, ладно. Разглагольствовать об этом исполнителе я могу долго. В общем, так, и теперь я хочу передать слово Островку 123. Островок 123, принимай микрофон, если ты уже с нами.
1: Да, всем привет. Привет, привет. Спасибо, диджей Алинка, что, в общем, подменила меня. Я тут задержался немного. Но я поставлю от себя для Сергея Марченко. Любовь Успенская, кабриолет. Принимай, Сергей.

Ну что ж, а я пока поставлю от себя, и далее прозвучит трек. Поставлю от себя для всех. Так, сейчас, секунду. Черные ресницы, композиция.

0: Просто я передаю микрофон диджей Алинке. Алинка, поставь что-то от себя или выполни музыкальный заказ. Принимай.
1: Спасибо, у меня пока заказиков нету, но у меня есть подарочек для тебя, островочек, для диджея Светогорского и для Сергея Марченко, которые сейчас находятся на портале Островок. Я не знаю, как вы будете, короче, ключи делить. Вот, нате, короче, ловите. Кто поймает, тот молодец и получит от меня еще... Нет, ничего плохого, а пирожок. Наверное, с картошкой, а может еще с чем-то. В общем, не знаю, в общем, держите приятной вам поездочки.

0: Ладно, Островок 123, принимай микрофон.
1: Что-то ты прям оглушила. Ну ладно, я поеду дальше. Поставлю вот такую композицию для себя. Вернее, не для себя, а от себя. Для всех. А затем выполню заказик. Поэтому, Алина, на две песенки я у тебя микрофончик заберу.

Так, ну что ж, а я поставлю еще один трек, и это будет заказик от диджея Светогорского. Хабиб, Ягода Малинка. Что ж, принимай, диджей Светогорский.

0: Ну что ж, я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то от себя. Я и так у тебя на два трека микрофон забрал.
1: Да ладно, ничего страшного. Я как раз хоть это сына встретить успела, пока ты тут вещал. Молодец. Ладно. Так, а я поставлю трек «Сельский вайб».

Заказ. А, добавлю еще один заказ от Сергея Марченко, и он попросил поставить Наташа Королева. Позвони мне, позвони. Ну что ж, обязательно позвоню Сергею после эфира, узнаю, как у тебя дела. А трек принимаю.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий.

0: Принимай микрофон и пробуй поставить.
1: Ладно, так, ладно, я поставлю сейчас другую песенку. Так, и послушаем мы Гудзон «Девушка мечта».

0: Островочек, ты тоже думаешь, что делать, да? Вот как вот исполнитель спел Гудзон, которого зовут, он тоже, он сидит, ты думаешь, что делать? Говорит, ё-моё, ты тоже так думаешь? Держи микрофон и ответь, пожалуйста.
1: Я особо пока даже не знаю, что тебе ответить, Алина, на этот вопрос. Но над чем я точно думаю, так это что же поставить в эфир. И, кстати говоря, я уже решил, что поставлю в эфир. Следующая композиция прозвучит от меня для всех.

0: Пати или кофе с молоком. Но а я передаю микрофон Джалин.
1: Спасибо. Так, заявочек пока у меня нет. Ни на радио Лидер, ни на радио Ночь любви. И я хочу поставить вот этот трек.

0: Вот такой вот трек прозвучал. Я действительно согласна с этим исполнителем, что счастье не в деньгах, как говорится. Вот. А Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь от себя.
1: Я уже принял, и я поставлю музыкальный заказик, который мне пришел от Нежного Солнышка, для Сергея Марченко. Сергей, принимай.

0: Ведь Алинка, принимай микрофон.
1: Ага, я уже приняла. Так, сейчас. Так, у меня пока заказиков нет. Я поставлю трек, который называется «Утоплю виски», конечно, трек называется, но я хочу сказать, не надо никого, как говорится, нигде топить, ни в чем. Ну а трек мы все-таки послушаем.

0: Островочек, принимай микрофончик, а я пойду искать музыкальный заказик.
1: Что к тебе поисков, большая Линка, но я тем временем продолжаю и поставлю вам музыкальный заказ от Сергея Марченко для диджея Кофеёк. Кофеёк, принимайте.

0: Ну что же, а я продолжу и заменю диджея Линку еще на один трек и поставлю от себя для всех.
1: Давай с тобой курить по-цыгански, пачка по.

0: Ну что ж, а я передам микрофон Линке. Где же?
1: Вам так, а мне поступил музыкальный заказик от радио «Ночь любви» Сергея Марченко. Просит он трек поставить для сейчас «Нежного солнышка». Надеюсь, я трек правильно нашла, Сергей. Просто ты не совсем правильно, по-моему, в общем, написал. Ну, в общем, принимай. Точнее, принимайте, ребята, «Нежное солнышко» и Сергей Марченко.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, принял. И я поставлю следующую композицию для тебя, диджей Алинка. Принимай от меня.

0: Я передаю тем временем микрофон диджея Алинке, и у нас пошел второй час нашего эфира. Держи микрофон.
1: Спасибо. Да, я уже вижу, что у нас второй час пошел. Быстро время летит. Очень даже. Так, в такой хорошей компании, как Радио Лидер и Радио Ночь Любви, время пролетает незаметно. Так, я поставлю трек, который называется «Не переживай».

0: Островочек, держи микрофончик и скажи, пожалуйста, а твоя-то песня про ту или тоже, как в этой песне, не про ту? Ладно, держи, короче, микрофон, а то я сейчас... Это...
1: Нет, не про ту. Не про ту. А я поставлю, ты знаешь, наверное, Игорь Тальков, «Чистые пруды», послушаем. Что-то меня вот тянет такие старенькие треки в последнее время.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас.
1: Ну что ж, после трека Чайлинка принимай сразу микрофон, трек доиграет и забирай сразу микрофон.
0: Все дороже, там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Спасибо, Островочек, за такой классный трек. Так. А я поставлю от себя вот этот трек, пока нет заявочек у меня.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, я уже принял, и я поставлю трек от себя для тебя, принимай.

0: Ну, слушай, вот так вот, Алинка, видишь? Я поднимаю руки, говорит, хочу тебе сдаться. И ты же так красиво в свои 18. В общем, принимай микрофон, скажи, что ты думаешь об этом.
1: Спасибо. Спасибо за такой хороший трек. Вот. Так. Так. А я таки нашла этот трек, который я хотела вначале поставить перед этим. Ладу Седаном, короче. Вот этот трек, который называется «Сельский вайб». Слушаем и танцуем. Главное, не болеем.
2: Смотри, что придумал.

0: Ну что ж, вот побывали на сельском вайбе. Теперь островок 123, принимай твой черед. Ставь что-нибудь.
1: Да, я оставлю от себя для всех.

0: Ну что ж, я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то от себя, диджей Алинка. Держи.
1: И вам так. Так, а я поставлю трек «Ты не бойся ночи».

0: тебя рядом. Ладно, короче, держи микрофон.
1: Я уже принял микрофон, спасибо за такую песню. А я выполнил заказик от Сергея Марченко для всех.

0: Я передаю микрофон Светлане, держи. Нам уже скоро нужно будет заканчивать, поскольку сегодня эфир у Сергея 72, он после нас выходит. Держи микрофон.
1: Да, спасибо, я уже приняла. Спасибо. Да, и я сейчас поставлю от себя последний трек. И хочу пожелать Сергею 72 легкого и классного эфира после нас. И поставлю я напоследок на сегодня твой кавер. И всем желаю хорошего вечера. Всем пока. И кавер от Островок 123.

0: Мне сам принял, благодарю, в общем, за такой трек. А я тоже, в свою очередь, попрощаюсь со всеми. Сергею 72 хочу пожелать легкого эфира. Ну и вообще всем тем, кто будет эфирить, хочу пожелать легких эфиров. Много-много заказиков. Вот. Не болейте, как говорится, берегите себя. Ну а я поставлю в заключение «Маленький принц». Мы встретимся снова. А с вами были Островок 123 и диджей Алинка. Всем пока-пока. Диджей Алинка, возьми на буквально минутку микрофон и тоже скажи пока-пока.
1: Да, я тоже со всеми прощаюсь. Еще раз всем желаю хорошего вам вечера. Еще раз желаю Сергею 72 легкого, классного эфира и очень много заказиков. И всем пока, хорошего, позитивного вечера. И надеемся, что мы вам подняли настроение. И с таким же классным настроением вы теперь пойдете слушать эфир Сергея 72. Ну что ж, всем пока-пока!

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Хочу сказать вам, как всегда перед началом своего эфира, ведущим в первую очередь, спасибо вам огромное за ваш труд. Но сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает. А слушают меня сегодня радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик», радио «Чистый кофе», конечно же, радио «Лидер». А еще хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока от меня вам будет песня про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Вот и прозвучала песня про Тюмень. Хочу поприветствовать всех, кто к нам присоединяется. И вот Вячеслав Владимирович опять напоминает мне мою молодость, как я покуражился, а потом лечился. Принимай женщину в белом.
2: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

0: Искорка, я тебе отвечу, что со мной сейчас не так. Послушай.
1: Давай, Жор.

Да, я, говорит, тоже был огонь когда-то, сейчас потух немного, но дым еще идет иногда. Представляешь, идти уже никуда не охота. Вот привели бы ко мне домой, с радостью бы опять пофестивалил. Ну ладно, больше не буду, а то сейчас Сережу понесет. А вот с радио чистый кайф, Баткошка. Заказала тяжеловатую немного песню. Сентябрь, говорит, горит. Ну что ж, Баткошка, послушаем тяжелую. Принимай.

Да, кошка, я лично столько бадов не сожру, чтобы такие вещи слушать. Ну ладно, видимо, кошка столько бадов съела. А Светогорский у нас пальцы веером, на ногах фигушки, мурку заказал. Вот так вот, от тебя не хухры-мухры. Принимай.

Вот такая Мурка была от Света Горского. Шурик, нежный любимчик, ты же корефан, как же ты можешь свалить-то? Ты что, даже не вздумай, сиди, слушай, заказывай заказики. Вот как мне сейчас сделал Вячеслав Владимирович. Говорит, снова, а вот что снова не объяснил. Принимай.

Вот такой заказик был от Вячеслава Владимировича. Скиф заказал мне красота, говорит, с перчинкой. Интересно, в каком месте перчинка? Ладно, не буду дальше. Принимай.

0: Вот такая вот красота с перчинкой была от скифа до скиф. Ну все ж для вас-то это знаешь. Запах воска от Светогорского будет. Вот так вот нюхайте давайте.
1: Вот скажи мне, батюшка, как мне дальше жить? Я и в Бога верю, да пред ним я чистый.

Вот так вот, Светогорский, не воруй и не будешь воск нюхать, ядрёна-кочерыжка. А малинка заказала мне Луи Армстронга. Принимай. Big man, there goes back to knife.

Вот такой Луи Армстронг был у меня. От малинки, а Вячеслав заказал опять мне ярмарку судеб. Эх, послать бы идиотов, которые здесь бегают туда за мозгами, а? Ну, увы, принимай.

0: Вот такая ярмарка судеб была от Вячеслава. От меня вам будет «Целуй меня». Девчонки, налетайте, целуйте меня.
1: Целуй меня там, где кончаются фразы, где сердце без слов понимает все сразу. Целуй меня
2: и не прячь своих глаз.
1: Пусть эта тишина
2: говорит вместо нас.

А я скажу, где у меня фразы заканчиваются, кончаются. Но потом, сейчас не буду раскрывать этот секрет. Вячеслав Владимирович заказал мне шальную императрицу, но в исполнении ночного маршрута. Вот такую я еще не слышал. Послушаем-ка все вместе.

Так, Данча, не убегай. Настюша, тоже не убегай. Сейчас я только искорке скажу, куда меня отдавать, и сразу же выполню ваш заказик. Искорка, принимай.

0: в живот.
1: Вот так вот. Сейчас Искорка, я думаю, поняла. А вот Настюша, Данчик котика, говорит: «Целуй меня горячей». Ну куда целовать, ты уже знаешь, я только что сказал. Принимай.

Настюша, а вот Данча, котик, говорит тебе, хочу тебя срочно. Ребята, а вы не стесняйтесь, здесь все свои, начинайте прямо в чате.

Что-то застеснялись. Ну ладно, может быть потом. Малинка вот заказала первое слово, никак прочитать не могу, а потом над городом кружится. Принимай.

Оказывается, листья желтые над городом кружатся. Вот какой у меня был заказик-то от Виктории Малинки-Калинки. От меня вам будет очень нового диджея я нашел на радио. Это диджей Яга.

Вот такая вот у нас диджея Габела. Ну и детские годы от меня еще будут.

0: барабанит по крыше.
1: Вот такое было воспоминание о детских годах. Данча Кутик доказал Анастасию. Слушай, здесь только Настюша, елки-палки, а ты уже об Анастасии, оба какой-то. Мечтаешь. Вот видишь, Настюша, когда он хотел сильно, очень, надо было быстрее бежать, а то вот сейчас Анастасия еще какая-то появилась. Принимай.

Вот такой заказик был у меня от Данча Котика. А Малинка всем говорит: ребята, осень пришла. Принимай, Малинка.

Вот так вот, точень, говорит, пришла малинка. Настюша, вот когда я предлагал вам, вы что-то там выеживались, да? Из себя строили не знаю кого. А сейчас Данча говорит, девочка, говорит, хочет секса. Ты опоздали. Смотрите, еще немного повыеживаетесь, точно опоздаете, то у нас тут уже одна. Я, говорит, по вторникам, Настя, куда ложиться? Вот так вот надо, елки-моталки. Принимай, Данча, что Настюша, твоя девочка, хочет секса.

Данча, ну приступайте, елки-палки, я тут сижу, как не знаю кто, наблюдаю, а в чате ноль. Почему-то Малинка у нас мечтает о бабьем лете. Зря, наверное, мечтаешь, Малинка, какие бабы, такое лето. Принимай.

Вот такое бабье лето было от малинки. Данча, котик, тебе от нежного солнышка рюмка водки на столе. Споить хочет тебя. Ну да, чтоб ты раскрепостился, и тут в чате прямо... Ладно, дальше не буду. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от нежного солнышка. Я, значит, от Терчонка сейчас буду заказик выполнять, сам петь буду, а она меня пинать собралась. Вот молодец, очарована, околдована. Принимай, Терчонок.

Bueno. Ah, ciao, Dovana. Si vi attraviamo в поле, когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована. Драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется. Все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто нравится?

hemşire olan. Pek aldı olana Svetlana в поле когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована драгоценной, и моя женщина.

Вот такой вот заказик у меня был от Ирчонка. А следующий заказик у меня есть, и этот заказик у меня от Малинки. Пусть не кончается любовь. Малинка, с тобой согласен, пусть она будет вечной.

Пусть не кончается любовь, такой заказик у меня был от Малинки. А Данча для любимой заказал пампушечку. Эх, видимо, девочка пампушечка.

Данча котик, а вот Сергей Марченко почему-то говорит, что ты упал с Луны. Вот не знаю почему. Принимай.

Странная женщина, брала бы любовь, какую ей дают. Видите ли, в наручниках ей не нравится. Он, может, БДСМ любит, а она... В общем, ладно, как много девушек хороших.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.

как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ничто не вечно под луною, нельзя всю жизнь быть молодым. И сразу с первой сединою все рассеется, как дым, сном золотым. Ах, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать, и словно луч среди ненасти нас будет снова озарять. Опять, опять, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить.

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ребята, ну все, это были, конечно, шутки здесь, прибаутки. А так я вам желаю, любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство, что не продается.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи. Чем будут после меня вести эфир. Просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте сами, и вы сами все поймете, что мы вам хотим пожелать.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами поведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, за его эфирчик, как всегда. И пришло мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую-приветствую. Так, спасибо, диджей Данчик Котик, за пожелание легкого эфирчика. Спасибо. Я всех очень рада видеть, наконец-то. Наступили мои дни, мои эфирчики, и я к вам вернулась. Так, и прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами сначала поздороваюсь с каждым, и потом поставлю уже рекламку. Так, это у нас Максим, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Микол Непитерский, Сергей 72. Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидия, Нифига не фея, Аннушка Удача, Вячеслав Владимирович, Настюша, Я-145, диджей Нежное Солнышко, диджей Светогорский, диджей Данчо Котик, Дрон-52, Юзер, и Юзер, точнее, 410. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Наконец-то у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и от меня будет первая композиция. Будет Филатов и Карась. Включи музыку. И заказик от Миколы Непитерского. Гаязов Бразерс. Малиновая Лада. Слушаем.

Позвучали у нас две композиции. Первая была от меня, и вторая уже от Миколы Непитевского. Это были у нас Филатов и Карась, включи музыку, и Гаязов Браза, Смолиновая Лада. Хочу поприветствовать, к нам присоединился никто. Приветствую, приветствую.

Располагайтесь, чувствую себя как дома. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Так, и пока заказик поставлю от Миколы Питерского. Будет у нас Наталья Янкина, не Моника Белуччи. Слушаем.

И это у нас был заказик от Миколы Непитевского, Натальи Янкина, не Моника Белучи. Так, следующий заказик у меня будет от Никто. Destiny's Child с композицией Killing Time.

прозвучал заказик. От никто. Destiny's Child. Killing Time. Так, следующий заказик будет у меня. Точнее, два. Первый от Миколы Непитерского, Евгения Власова. Так бывает. Держись. Так, и второй уже от никто. The Naked and Famous. We are living.

Так, позвучали у меня два заказика. Первый был от Миколы Непитевского Евгения Власова, «Так бывает, держись». И второй уже от Никто, «The Naked and Famous, We Are Living». Так, следующие два позвучат у меня. Первый будет от Никто, «Петлюй, братишка». И второй уже от Настюши, для диджея Данчи Котика, «Многоточие в жизни так бывает». Понимаете? Понимаете?

Давай джаз пою. А как нормально спеть? Я только джаз умею. А где фанера? Нет, ты мне фанеру дай.

Позвучали у меня заказики. Извиняюсь, я отходила, потому что мне звонили, поэтому я не могла голосом говорить. Так, это у нас были заказы. Так, от Никто, Heaven's Land, Sound of Love, потом от Настюши комбинация Russian Girl, от Никто, Люмин, Хорошо, потом от меня, Моя красотка, потом от Никто, Малай, Ищу, Наташа Королева, Мужичок с гармошкой, и последний сейчас заказик был у меня, от Данчо, Лицей, Осень. Так, следующий заказик у меня позвучит от Никто будет. Игорь Николаев, Котенок. Слушаем.

Прозвучал у нас заказик от Никто. Игорь Николаев, котенок. Так, и пока я скачиваю заказик следующий, от меня послушаем. Твоя мелодия.

Позвучал у меня заказик. Точнее, не заказик, извиняюсь, от себя. Своя мелодия. Так, у меня позвучит заказик от Миколы Непитевского. Виктор Цой кино. Диджей Танкиста Микс.

0: Топовые ремиксы на topremix.net.
1: Позвучал у меня заказик от Миколы Непитевского, Виктор Цой кино. Я больше включать не буду. Включилось все, я больше его включать не буду. Раз вы уходили, я больше включать не буду. Возможно, может, завтра я включу, а сегодня больше уже включать не буду. Так, давайте от меня пока послушаем. Будет Сергей Лазарев. Последний танец.

От меня прозвучала композиция «Сергей Лазарев. Последний танец». Так, следующее давайте. Послушаем, у меня два заказика от «Никто». Первый будет у нас «ЗХ», или «Ху», не знаю, как читается, с композицией «Грин Хан». И второе «ЗВУ» с композицией «Ву Арию». Понимаете?

Оказывается, у нас никто вообще вышел. Кому играет на это? Вообще не понимаю. Так, да это позвучало от никто. The Who. С композицией Грейхам. Или Грей. Как там называется? The Ха, может быть. Называется. Так, давайте тогда от меня послушаем. Так, а это вот сейчас последнее было The Who. Who are you? Так, давайте пока от меня послушаем. Он такой смешной. Сергей Суновский, Домовича.

И это у нас был Сергей Суновский, «Домоочия». Так, давайте от меня послушаем следующее. Сергей Жуков. А, не, не так. Сначала первый. Филипп Киркоров будет «Зайка моя». И вторая композиция. Сергей Жуков и Михаил Жуков «Сердце».

и ты. Тишина. Только треск поленьев. Вот оно, счастье. Мужики.

Так, прозвучали у нас две последние композиции. Так, это были у нас Сергей Суновский и «Не доиграл у меня ты для меня, Есенин». Будем с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время с вами. Поведу также и с вами эти 2 часа. И буду, как всегда, принимать ваши заказики. Хочу пожелать всем хорошего вечера. Точнее, с 20:00 до 22:00 эти 2 часа проведем. Я буду принимать заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

Я диджей Астрок 123. Ну а с вами диджей Данчо. И я напоминаю, пишите свои заявочки в личное сообщение, как обычно, и мы проведем с вами этот классный вечер. Все для вас, как говорится. И слушаем трек «Симпатяга».

Вот такой трек прозвучал. А следующий прозвучит трек Александр Закшевский «Мама, я помню».

далее. Прозвучит, как от меня, для всех, и в том числе для островов 123. Это будет ансамбль Сандураж, ласковый цветочек.

Вот рейв-трек был. Да, возможно, за эфир я еще какой-нибудь рейв-трек поставлю, найду. Ну а сейчас прозвучит музыкальная композиция. Снежка, принимай. Группа руки вверх. Крошка моя.

0: Ну, теперь мы посмотрим с вами «Падал-падал белый снег» на мой черный пистолет.
1: Падал, падал белый снег, белый снег. Сделай погромче, братан, на мой.

Такая вот композиция прозвучала интересно. А теперь прозвучит трек «Я не дам и не проси».

композиции. Далее прозвучит композиция для диджея Островок 123. Фантазер Ярослав Евдокимов.

Вот такой трюк прозвучал. Ну а далее будет Аркадий Кобяков. Такая как лед. Снежка, принимай. Аркадий Кобяков, такая как лед. Поставлю оригинальную версию с 2013-го.

0: 좀.
1: Звучит для Настюши. Люби меня, любимая. Тут один кей.

Ну а далее мы с вами послушаем композицию Чахалип Доча. И эта композиция прозвучит для Снежки. Принимай.

Следующая композиция прозвучит в исполнении группы, в исполнении Бьянка, трек «Травой». А попросила эту композицию Снежка. Принимай.

Nossa, me dá um tchau. Далее. Лобода. Парень. И это вновь заказик от Снежки. Принимай.

0: Ну и далее.
1: Дыши, взгляни на небо, принимай снежку.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Слушай, трек. Далее. Они Немченко. Танцпол везде. Это будет заказ от Снежки.

0: А теперь человек телогрейки Иван Кучин.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь,

человеку. Вышел волк, одиночка, и оскалил клыки. Человек вынул нож, серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли бой затевать смертный нам? Слышишь лай, то за мной!

мне человек, телогрейки или просто СК. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочея шагал.

сухо щелкнул затвор, оглянулся зэка. Сука, выдохнул он,

Ну а теперь кавер от Островок 123.

Ну, вот хотела композиция прозвучала. Ну, а далее поставлю я свой кавер и прозвучит он для Снежки. Некуда бежать.

Слова, и вот решил парнишка сделать огромный шаг. Купил цветы, кольцо и взял кредит на особняк. Вечером после работы полетел домой. В бардачке колечко, такой весь деловой. Позвонил любимой, сказал, что скоро будет. Она ответила: я жду тебя, любимый Лютик. Едет, радуется парень, в облаках летает. О том, как свадьбу играть, уже он представляет.

0: котики з синком, так і не сказав йому, що стане он отцом.
1: Этот трек играл напрямую с ТикТока, потому что у него нету официальной версии, но мне этот трек очень нравится. Далее прозвучит Тофлиубара.

0: Ciao.
1: Позиция прозвучала. Так, я сейчас найду трек.
0: Yes.

Если добавить. Принимай, Снежка, свой заказ.

0: Будьте с нами. Радио Лидер. Конец эфира.
1: Следующий заказик от Снежки. Бис. Катя.

Такие обещал. Опять немного рейва. Дети рейв бал.

0: pranzo.
1: Grazie, Doc. Dimitri Bassoi.

Creo que lo escucho. Dale, voy. Arcayos de la gráfica.

А теперь разрешите, кавер, я ухожу. Последний трек это будет на сегодня. С вами был ваш DJ Данчо. Слушайте Радио Лидер и оставайтесь всегда с нами. Спасибо всем, кто слушает, кто оставляет заказики. Снежка, тебе огромное спасибо за такие треки классные. Ну, я оставлю трек, я ухожу. А услышимся мы с вами завтра. Ну, точнее уже сегодня. Поэтому поехали. И трек уже в эфире.

сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

встретив первую весну, домой пришел в солдатском свинтовом гробу.

0: Ну, теперь, пока не убежал, стих от меня. Поехали.
1: Я хочу тебя так, что в ладонях
2: Я
1: огонь.
2: хочу тебя так, что в ладонях огонь. Ты расстегиваешь платье, и я не дышу. Дай сначала одеть тебя взглядом, а после раздевать. По одной, не спеша, не спешу. Хочу губами спускаться туда, где ты держишь дыхание и прячешь свое. Ты дрожишь, и я эту дрожь удержу. Так, как держат в руке воробья, не убью. Хочу бедра твои у себя на плечах. Хочу спину, которую ты не давала. Хочу слушать, как голос срывается в шепот, а шепот в мое имя. Тише, еще. Я войду не спеша, до конца. И замру, чтобы ты разобрала меня по частям. Ты сожмешься вокруг, и я перестану понимать, где ты кончилась, где начался я. Я хочу тебя всю, как оттаивший сад, и особенно там, где ты прятать хотела. А потом буду долго тебя целовать, пока сердце обратно не встанет на место. И когда ты уснешь, я останусь смотреть. Ни одной лишней линии, все на месте. Я не сплю. Я хочу тебя снова и снова. И всю тебя, целиком, всю, все, что есть.

всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.